внимание. Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения.